Бакара и задушевный разговор двух подруг. Ну, о чем могут говорить подруги? Понятное дело, об этих самых, ну вот, самые всякие истории, которые могут всплыть в воспоминаниях. Но все, мне кажется, хорошо закончится. 3:19 в столице, дальше на Ретро-ФМ «Самоцветы», «Лейтбэк» и Татьяна Овсиенко через пару минут.

0: Ну, а если вдруг радости каждого дня не хватает, чуточку, пожалуйста, для вас любимая музыка. На Ретро ФМ через пару минут Владимир Маркин, Рик Эсли и Бритни Спирс. 3:35 в столице.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

И если эта песня вас застала прямо где-нибудь на перроне или в тамбуре, то, конечно, я вас очень понимаю. Скорейшего расставания и ближайшей встречи. 3:48 в столице. На Ретро FM через пару минут Queen и Абба. Вот так вот.

сплошь и рядом такое случается. Не последние люди, мягко выражаясь, впервые исполнили эту песню в 84 году. Прошло примерно 2-3 года. В 87-м Глен Медейрос взял и перепел, на все времена. Лучшая музыка здесь для вас. На Red FM через пару минут «Пупа» — мелодия из «Бриллиантовой руки» и «Рок-сет». 4:20 в Москве.

0: Глория Гейнер и ее знаменитая, сногсшибательная годится на все случаи жизни, ну, буквально. Я, говорит, выживу, все, говорит, нипочем. Ну, то есть, если, например, начальник на ковер вызывает, подходит. Если, например, сейчас глаза сами собой закрываются, а нужно бдеть, тоже подходит. Бдим под музыку Red FM, Dire Straits, CKH и Дмитрий Маликов. Через пару минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

стрик, твой последний трюк, как будто бы можно так перевести это название, ну и первейший хит с того самого альбома «Братья по оружию», «Dire Straits», 1986 год. Дальше на Red FM Майкл Джексон, Владимир Высоцкий, буквально через 4 минуты. 4:50 в Москве.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

Wild говорит, что, мол, она будто рыбка на крючке. Ну что ж, раз рыбка на крючке есть, значит, есть повод загадать какие-нибудь три желания. Три желания. Соображаем. 5:17 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Бананарама, ФР Дэвид и Наталья Ветлицкая. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, друзья!

0: уютная песня на свете, мне кажется. Так что если вдруг кому-то сейчас захотелось поглубже укутаться и перевернуться с бока на бок, нет, друзья, все-таки четверг, рабочий день. Просыпаемся. Земляне, Пол Янг, Аква на Ретро FM через пару минут.
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио 12+.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

Если прямо сейчас вам что-то такое снится, что угодно, значит, просто вы спите. Поэтому нужно с этим что-то делать. Нужно пробуждаться. Пробуждаемся под музыку Ретро FM. 5:50 в Москве уже, между прочим. Через пару минут Рики и Повери и...

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Вернись, я жду, не уходи, я же вот тут вот», говорит он ей, а она ему говорит: «А как же разбитое сердце, что же с ним делать?» Значит что, давайте мириться прямо сейчас под музыку Ретро-ФМ. 6.20 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ, Line Ross, Михаил Боярский, Texas. Меня зовут Илья Глебов, с добрым утром.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
13: Тополины
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
3: 12+.
9: RetroFM.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Две капли сверкнут —

0: Это Лайн Росс и простая-простая просьба никогда никуда не уходить. Ну, тут есть, конечно, всякие развития событий. Про это почитаем в всемирной литературе. А будем слушать дальше на Ретро FM Ace of Base и Бонни Тайлер и Макса Леонидова. 6:34 в столице.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
9: Город Казань, улица Родина, 1, телефон 204-44-20.
10: Реклама «Нефть». ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru и в салонах 16+.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: 0+. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
17: Ретро-ФМ.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Вижу знак, говорят SOVS. Ну что ж, у нас тоже знаки вовсю. 6:48 в столице. Это значит, что в 7 ровно на Ретро FM летняя смена. И Юрий Гурьянов. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Желаю вам здравствовать. Через пару минут буквально Стинг и веселые ребята.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+. Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице. 7 часов утра, четверг, 13 августа. Летняя смена на Retro FM. Поехали. Что-то я разорался с утра пораньше. Ладно, надо уступить место новостям. И Дмитрию Королеву, он пришел, чтобы рассказать о важном. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Антимонопольщики обратили свой взор на мясо птицы и говядину. ФАС проверит обоснованность цен крупнейшими производителями. Ну а ранее служба предложила сделать более прозрачным и ценообразование на рыбную продукцию. Для сдерживания изменения стоимости нужна оптимизация цепочки поставок за счет сокращения количества посредников между этапами добычи, переработки и продажи. Учебную неделю в российских школах следует ограничить 5 днями. Группа депутатов Госдумы обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Авторы инициативы напомнили, что санитарное регулирование уже предписывает это для отдельных категорий учащихся. Однако подход необходимо распространить на всех школьников. Парламентарии полагают, что 6-дневка провоцирует у детей хроническую усталость и ведет к ухудшению состояния их здоровья. Россия может прекратить импорт продуктов из Латвии. Страна зеркально ответит на отказ республики от российских и белорусских товаров. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Латвия, отметил политик, является страной с ограниченными ресурсами. Россия даже не почувствует потери от прекращения поставок, потому что у страны и так много рынков сбыта. Миллионы людей по всему миру наблюдали солнечное затмение. Полным оно было в Испании, Португалии, на севере Марокко, Тунисе и в Египте. Во Франции за 2 недели до космического события раскупили спецочки для наблюдения. Россияне оказались более находчивые, использовали рентгеновские снимки. Однако в Москве, например, Луна закрыла диск солнечный всего на 1%, в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Калининграде на 80%. Ну и теперь полное солнечное затмение будет только весной 33-го года. Ну и по традиции о праздниках, которые поднимут вам настроение в этот четверг, остановлюсь на нескольких. Например, сегодня Международный день левшей. Дата призвана привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, поскольку большинство инструментов и предметов создано для правшей. Также сегодня Всемирный день встреч. Он посвящен ценности человеческого общения.
0: Ну вот, кстати, наверное, за встречу, да, мне кажется. Ой, рано же еще. Рано же, пятница же только завтра.
1: Ну, можно, например... С утра кофе.
0: Все, тихо. Да, давайте кофе, точно.
1: Всем, кстати, приятно вам, если начинаете завтракать. Ну а пока о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока на этом все. А далее встречайте «Летняя смена» и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

0: Эх, ладно, была не была. Там пока первая смена, где-то там Рита с Сашей нежится под солнцем или, может быть, где-то еще, не знаю. Я здесь похозяйничаю. Понажимаю на кнопочки, понарассказываю тут всякого. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте-ка глянем, что у нас там дальше.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А, точно, гороскоп же, все правильно. 13 августа, четверг, на календаре. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок, вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны и мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время для того, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, что от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. И водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций ни в коем случае. Рыбы, если есть возможность, закройте, пожалуйста, свои долги, чтобы двигаться дальше. Отличного четверга нам всем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вы-то вчера, кстати говоря, видели солнечное затмение? Признавайтесь. В Москве, вот, например, оно должно было случиться в 8 вечера с копейками. Там. И, кстати, что интересно, в 20.15, тоже в 8.15 вечера, уже был заход солнца. Ну, то есть прямо рядом, прям практически в одно мгновение это случилось. И затмение, и заход. И где там разберешься? Где там чего увидишь? Я не понимаю. Плюс облака еще всякие разные. Я что-то там смотрел в окно, ждал чего-то, а потом подумал, может, шторы надо было раздвинуть, расшторить. Может, так бы лучше видно было? Не знаю. Ладно, чтобы лучше было слышно, делаем погромче ретро-ФМ. Прямо здесь, прямо сейчас классная музыка впереди предстоит в летней смене.
1: С новым летним утром. Летняя смена на ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузбер банк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Неоферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
1: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
11: «Ретро-ФМ» 70-е.
1: «Ретро-ФМ» 80-е.
11: «Ретро-ФМ» 90-е.
1: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
12: И вечеринка «Ретро-ФМ».
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
12: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша, принеси-ка мне вкусняшек. Или покажи-ка... А, ой, это не надо. Это, ладно, это потом. А давайте лучше новости слушать. Тем более, что Дмитрий Королев пришел, принес, готов обо всем рассказать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Владимир Путин приказал усилить охрану страны по всем границам. Заявления были сделаны на борту ракетного крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота. По словам президента, безопасность России должна быть обеспечена на всех ее рубежах и территориях. Путин сказал, что конфликтный потенциал растет не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике. Верховный суд объяснил отмену регистрации «Яблока». В мотивировочной части решения сказано про нарушение авторских прав и иностранное финансирование некоторых сторонников партии. Среди прочего, «Яблоку» вменили использование строчки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и картинку из чат-GPT. Обвинение в экстремизме суд рассматривать не стал. Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил, что «Яблоко» обжалует снятие с думских выборов. Приоритетной задачей в сотрудничестве между Россией и Малайзией является возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил позитивную динамику туристического обмена между странами. Так, в прошлом году Малайзию посетили 140 тысяч россиян, что стало рекордом. Растет и количество малайзийских туристов в Россию. Российские ученые нашли способ выращивания зубов. Цель – их дальнейшая пересадка пациентам. Так специалисты научились получать стволовые клетки из молочных зубов. Такими исследованиями занимаются разные страны. США, Австралия и Япония разрабатывают подобные технологии с 2000-х годов. Европейский вещательный союз утвердил поправки к правилам проведения Евровидения. Так, страну-победительницу могут лишить права на организацию музыкального конкурса. В качестве причин указываются вооруженный конфликт, напряженная геополитическая обстановка или любая другая ситуация, которая влияет на безопасность. Напомню, в следующем году хозяйкой Евровидения впервые станет Болгария. Конкурс станет 71-м по счету. Россия не участвует в Евровидении с 22-го года. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Вот вчера в эфире разговорились о фотографиях, ну, о том, что девчонки всегда придираются к фотографиям самих себя, когда их мужчины особенно фотографируют. Плохой ракурс, куда ты смотрел, что не предупредил заранее, ну и так далее. Что-то тут у меня складка какая-то лишняя, непонятно. А вот я подумал, сейчас же отпуска у многих, у кого-то закончились, естественно, но фотки-то остались классные же, правда. Вот вопрос к отдохнувшим и отдыхающим. Вы вообще где отдыхали, где отдыхаете? Может, прямо вот даже фото хвалиться, не знаю, в наших соцсетях. Ретро-ФМ, в Максе, например, не знаю, и не только. Но это если не жалко, конечно. А мы посмотрим все вместе, полюбуемся. Я, кстати, в этом году в Казани был. Очень там красиво, очень там хорошо. Люблю там бывать. 7:35. Московское время. Это Ретро-ФМ. Скоро с нами Корона, кино, Крис Норман и много чего еще музыкального, мелодичного.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Реклама.

0: Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Нет, ну с ночью, с вечерами все понятно. Ритмы всякие красивые, в том числе, которые на вечеринке Ретро-ФМ здесь регулярно происходят. А что касается остальных времен суток, как там распределяется наша к ним любовь? А что вот правда вообще, я сейчас смотрю на данные статистики, что 68% россиян относят себя к жаворонкам. Ну, то есть те, которые просыпаются в районе 6-7 утра, а то и раньше. Сейчас о 4-5 я вообще молчу. Я никогда бы не поверил. Ну ладно, я по эту сторону жизни сейчас не часто бываю, вот по эту сторону суток. Тем не менее, самым продуктивным временем считают с 10 до 12 время суток. Это 25% россиян. И около 16% говорят, что идеальное время, продуктивное, когда вот бодрость и когда все хорошо, с 8 до 10 утра. Это значит, что вот уже буквально через 12 минуточек, ну если говорить о московском времени, о московском часовом поясе, все это наступит. Как бы там ни было, в любое время суток, в том числе и утром сегодня, красивая музыка продолжится, ну и пусть отличное настроение тоже никуда не девается.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.

0: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь получается, правильно? 8 утра в Москве. Продолжаем. И как бы подтверждая мною сказанное по поводу 8 утра, Дмитрий Королёв прибывает к нам с новостями, сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия получила первую партию бензина из Индии. Как сообщает агентство Bloomberg, это около 42 тысяч тонн топлива. Транспортировка заняла около 2 месяца. СМИ пишут, что в скором времени в страну могут поступить и новые партии. Россия начала импортировать бензин из Индии из-за атак на НПЗ. Ну и, как ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ведутся переговоры и с другими странами. Импорт нужен для сбивания ажиотажного спроса и стабилизации внутреннего рынка. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. А ранее сообщалось, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году выпало на вторник. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства отправился на Итуруп, где ознакомился с продукцией местного рыбзавода, нанес визит в Курильскую центральную районную больницу и местную школу. Встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Тот сообщил президенту, что средняя заработная плата в регионе составляет около 150 тысяч рублей. Сахалин занимает 5-е место в рейтинге качества жизни, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Тюмени и Татарстану. В посольстве России в Канаде назвали причину оттока наших граждан из страны. Чаще всего они хотят переехать по программе содействия добровольному переселению из-за высоких цен, проблем с трудоустройством и поиском жилья, а также из-за агрессивной либеральной повестки. По данным посольства, с начала года зарегистрирован 61 участник программы переселения. Но американка 8 месяцев жила в шкафу у сестры, чтобы накопить на учебу в колледже. Деньги она тратила только на самое необходимое. За это время девушка смогла купить подержанный автомобиль за $2000, погасить более $1000 долгов, связанных с жильем, и накопить около 2000 на первый семестр. Сейчас она живет в собственной квартире, работает более 40 часов в неделю и одновременно учится. Она также старается не брать студенческие кредиты, чтобы после окончания колледжа не выплачивать долги. А вот жила она в шкафу тайно или явно не уточняется.
0: Вот это да, конечно. Вот бы сюрприз мог быть. Слушай, а надо тут у нас, кстати, по шкафчикам на работе пробежаться, а то мало ли кто-нибудь. Вот
1: а потом появится объявление «Сниму шкаф» в центре Москвы. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Анастасия, звезда моя. Кто это и почему вы опять целуетесь? Тысяча чертей! Ну и так далее, и так далее. Что-то захотелось. Михаил Сергеевич, с большим уважением. Городские цветы здесь, на Ретро-ФМ. Я потянулся просто. Думаю, что я замолчал? Потянулся перед тем, как рассказать о важном.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 августа, четверг. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшее решение по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавать предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Так что да, надо запоминать то, что видели во сне. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций, пожалуйста. Рыбы, если есть возможность, закройте долги. Просто для того, чтобы двигаться дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это Джо Кокер, Unchain My Heart, в летней смене на Ретро FM. Расколдуй мое сердце. Кстати, друзья, по поводу магии, ну и всякого такого овеянного тайны. Тут опросы показывают, что 81% россиян допускают существование сверхъестественных сил. Я вот, например, кстати, не то чтобы сильно верил, но бывали, правда, в жизни случаи, ну, там, ключи потерял, вот весь дом перевернешь. Вот, ну, пока не скажешь вот это вот, домовой, поиграй, отдай. И реально появляется. А у вас как? Не знаю, я говорю, мурашки появляются само... Но все равно какой-то скепсис остается, понятное дело. Тем не менее. Так, магия музыкальная. Вот во что мы верим. На 100% или даже больше. Из ближайшего очень скоро Мадонна, группа Мираж. Ну, на «М» пока. Потом к какой-нибудь другой букве перейдем. Летняя смена продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 8 часов и 20 минут.
1: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
0: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Каждый день
6: ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Ретро-ФМ.

0: Ее величество Мадонна на Retro FM Hung Up. Так, признавайтесь, кто не слышал программу «Ю» про Мадонну? Как что такое программа «Ю»? Как что такое? Вы что, не знаете? И это такая классная передача на Retro FM, где я про артистов любимых рассказываю. В эфир выходит по субботам в час дня каждую неделю. А вообще можно все выпуски послушать в подкастах на сайте Retro FM и в мобильном приложении, в том числе и про Мадонну.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств устаревшей версии операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства, пишет РИА Новости. Фонд содействия инновациям объявил четвертый конкурс развития станкостроения в рамках федеральной программы развития станкоинструментальной промышленности. Малые предприятия с опытом создания и коммерциализации наукоемкой продукции могут претендовать на гранты до 30 миллионов рублей при условии внебюджетного софинансирования не более 15% от суммы, пишет Татцентр. С 14 по 16 августа в Пушечном дворе Казанского Кремля впервые пройдет исторический фестиваль ремесел. Гости смогут познакомиться с многовековыми ремесленными традициями от эпохи Средневековья до реформ Петра I. Для любителей истории подготовили театрализованные представления, а для самых активных – лучный тир и зону средневековых боев на мягком оружии. Кроме того, гости смогут попасть на экскурсии в подземные поддувала литейной мастерской Пушечного двора. На площадке фестиваля также организуют историческое фотоателье и тематическую фотозону. Открытие состоится 14 августа в 12 часов, сообщает портал мэрии Казани. В Казанском экстрим-парке «Урам» 29 и 30 августа пройдет двухдневный фестиваль уличных культур «Урам-фест». В программе соревнования по экстремальным видам спорта, танцевальные батлы, образовательные лекции, мастер-классы, маркет локальных брендов, выступления артистов и диджей-сеты. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Retro.

0: Однажды Юрий Антонов, отвечая на вопрос, кому вы посвящаете свои песни, четко ответил и прямолинейно, как он, собственно, и всегда это делает. Кому я посвящаю свои песни? Никому. Понимаете? Я ни разу не посвятил ни одной песне. Конец цитаты. И всякие предположения по поводу того, какой именно Насте или Анастасии посвящена вот эта песня, только что отзвучавшая, так и остались предположениями. Давайте так, давайте сделаем так. Для всех Насть... Вообще, для всех нас, для всех хороших людей, классная музыка здесь в эфире Ретро-ФМ. Продолжит звучать рок-острова скоро, также Бонни М, да и много чего еще хорошего точно прозвучит в летней смене.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободные. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы, на улице Мира от Тополевой до Журналистов и на улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Бакалейной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-06-7650. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
8: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
10: Реклама нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
0: Телефон рекламной службы RetroFM 500-54-20.

have we got news.

0: No Woman, No Cry, знаменитая песня, перепетая в том числе и Бонни М. Нет, женщина не плачет. Кстати, почему только женщина? А остальным что, рыдать навзрыд? Давайте, знаете как, давайте все вместе попробуем не плакать. Вдруг получится, я верю в нас. А близость пятницы еще больше всякие приятные чувства будет в нас подогревать. Это летняя смена, меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, игра с поп и много чего еще. Прямо здесь, на Ретро FM.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион.

0: 1 000 000 рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 9 часов утра. Четверг, 13 августа. И актуальные важные новости от Дмитрия Королева прямо сейчас. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Доброе утро, друзья. Ситуация с топливом стабилизируется. В крупнейших российских городах и аграрных регионах на юге страны ажиотажный спрос отсутствует. Эксперты отмечают, дистопливо прежде всего необходимо логистическим компаниям и сельхозтоваропроизводителям, и его достаточное количество отразилось на снижение цен на плодо-овощную продукцию. Также по мере развития ситуации количество регионов, где цены на топливо продолжат снижаться, будет только расти. Школы и садики страны проверят на антитеррористические безопасность. Уже в августе устроят учения. Участники будут отрабатывать сценарии действия при захвате заложников, нападений с использованием горючих жидкостей, а также летающих беспилотников. Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков объяснил, что родители, отправляя своих детей в учебные заведения, должны быть уверены в их защищенности. Поэтому от должностных лиц требуется абсолютное внимание к мерам безопасности. Механизм электронного контроля за собраниями жильцов создадут в России. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. По оценкам депутатов, сегодня подделывают почти каждый второй протокол. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники протоколов. Россияне в этом году стали все чаще закрывать ипотеку досрочно. Заемщики банков хотят быстрее избавиться от долгов по завышенным ставкам. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Так, за январь-март объемы досрочных погашений достигли 380 миллиардов рублей и за год выросли на 20%. Как отмечает газета, россияне начали забирать сбережения со вкладов на фоне снижения доходности и отдавать их на сокращение долгов. В Японии отменили ежегодный фестиваль подсолнечных. Солнухов мероприятия проводили с 2008 года. В этот раз праздник не состоится из-за оленей. Они съели не только цветы, но и обглодали стебли. Отмечается, ежегодно волонтеры сажают там примерно около 2 миллионов подсолнухов на территории в 9 гектаров. Место поражает своей красотой, открывая сказочный панорамный вид на озеро и гору.
0: 2 миллиона подсолнухов сожрать? Вот это, ох уж эти олени, а! Фу, какие!
1: Видимо, очень-очень голодные. Да, мы, наверное, да, осуждаем. Ну, а пока о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. На этом пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена. Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: просто красиво. Вот хочется под каждой строчкой подписаться. Лето – это просто красиво. Подписаться и еще, знаете, ту самую печать поставить. И чтоб при свидетелях, чтоб все видели, все знали. «Мир зеленого цвета», Леонид Агутин. И песня, кстати говоря, его еще действительно не спета. Это я сейчас про лето говорю. Август продолжается. А мы с вами каждый денечек летний, каждую минуточку, секундоньку постараемся оценить и почувствовать. Пусть никто даже не сомневается.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Что касается 13 августа сегодняшнего дня, четверга. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок, вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, чего вы раньше обычно откладывали. Так, весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первого половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны, пожалуйста. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Но сначала его этого вечера надо дождаться, конечно. Рыбы, если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше, двигаться вперед. Ну, как и все мы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ой, такая музыка, это Space, Just Blue. Хочется, вы знаете, под нее даже рвануть куда-нибудь. А потом ты вспоминаешь, ты же на работе сейчас убежишь, кто будет следующие песни ставить, кто будет это, о погоде, я не знаю, рассказывать или еще что-нибудь делать. А, кстати говоря, как мы проводим свободное время? 42% предпочитают проводить, навещая родственников, друзей или, ну, у себя принимая гостей, а также 24% посвящают время быту, свободное время, готовке, чтению. Я понимаю, что, конечно, все это в любом случае приходится совмещать, но здесь вот по предпочтениям именно, что больше нравится. Прогулки, свежий воздух. 23% россиян предпочитают, когда у них есть свободное время. Я вот здесь, пожалуй, в этой категории нахожусь, очень люблю гулять. А давайте, знаете, если будете гулять, берите нас с собой, ладно, Retro FM, потому что, ну а как? А как по-другому не надо? Мы же привыкли, мы же все друг другу близкие, родные люди. И музыка наша любимая тоже рядом останется. Скоро Игорь Николаев, Army of Lovers и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. 9:19, московское время.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Да, мы люди, конечно, хоть и не мельницы, но тоже можем иногда навертеть, накрутить себя и других. Ну, думаем позитивно, конечно. Давайте мыслить, настраиваем себя. Ну, если уж что-нибудь вертеть или навертеть, ну, не знаю, тогда пельмешков, что ли, может, или что там еще хорошего-то можно сделать. В любом случае, делаем все вместе большой утренней компанией. А сейчас к нам еще и Дмитрий Королев присоединился для того, чтобы о новостях последних сообщить. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Жилищный омбудсмен может появиться в России с инициативой создать такую должность. Выступила зампредседателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе Анастасия Павлюченкова. Она отметила, что аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, есть бизнес-омбудсмен. Законом предусмотрена и должность финансового уполномоченного. Павлюченкова отметила, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Владимиру Путину показали самодельных роботов-бойцов. Президент сегодня посетил среднюю школу на Курильском острове Итуруп в Сахалинской области. Глава государства встретился с учениками. Также ему провели экскурсию по учебным классам, показали оборудование и современный спортзал. Также Путин посетил центральную районную больницу. Глава государства осмотрел кабинеты и современное оборудование в медучреждении. Медики попросили президента помочь с новой машиной скорой помощи, и Путин пообещал решить этот вопрос. Из Владивостока в путь отправился информационный пассажирский поезд России. Он расскажет избирателям о выборах в Госдуму. В вагонах размещены информационные листовки. Есть материалы о датах голосования и правах тех, кто в нем участвует. Поезд преодолеет больше 9000 километров и побывает почти в 90 городах. Последняя остановка в Москве. Для школьников, которым нужно восстановить знания после летних каникул и не успевающих учеников, следует создать онлайн-курсы перед началом учебного года. Такое предложение сегодня высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он пояснил, что такие курсы должны проходить исключительно по желанию школьников и их родителей. При этом организацию должны обеспечить образовательные учреждения, а не частные репетиторы. Ничего святого, мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Специалисты советуют не переходить по ссылкам и подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах. И о валюте на этот четверг: доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Демис Руссос, наша компания We Pretend. На Ретро FM 13 августа, четверг продолжается. Что у нас там в календарике? Давайте посмотрим. День шумящих ракушек. Ну, давайте пошумим. Так вот, как в ракушках там? Так. Так, да, это бывает. Я забыл уже просто, на всякий случай, я пытаюсь вспомнить. День встреч сегодня. День сарафана отмечается. А еще Международный день левшей, мы уже об этом вспоминали. А мне вот интересно, кстати, все-таки по поводу левшей. Вот есть же, да, в народе такое выражение «пойти налево», правильно? А вот у левшей оно как-то должно по-другому звучать, значит, ну, типа «сходить направо» или я что-то неправильно понимаю? Вот есть специалисты в этом вопросе? Черкните там, пожалуйста, в чатиках RetroFM, а?
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы, на улице Чернышевского от Московской до Кремлевской и на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Это Брайан Адамс, легендарный хит «Cloud Number Nine», или по-нашему «На седьмом небе». Ну, от счастья, конечно. От чего же мы еще можем быть на седьмом небе? Кстати, несмотря ни на что, представляете, большинство жителей России, ну, от 70 до 80 примерно процентов, в разные годы в ходе опросов отвечают, что чувствуют себя счастливыми людьми, да, невзирая на вот все происходящее. А это потому, друзья мои, у меня есть ответ на этот вопрос, у меня есть объяснение, я знаю. Это потому, что они слушают Ретро-ФМ. Вот, все. Так, и в частности, летнюю смену, конечно. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшее время у нас новости, гороскоп здесь на Ретро-ФМ. А еще в следующем часе поиграем. Подробности ближе к делу обязательно последуют.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассандра». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номеров «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собрать. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо.
10: Лучшее

0: Московское время 10 часов утра, четверг, 13 августа продолжается. И вы представляете, Дмитрий Королёв снова принес нам новости как раз вовремя. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России необходимо пересмотреть трудовое законодательство и ввести 6-часовой рабочий день. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев. По его словам, 8-часовой график устарел, поскольку рабочие процессы изменила цифровизация. Он отметил, если человек выполнил весь необходимый объем работы за 6 часов, нет никакого экономического смысла заставлять его сидеть на работе еще 2 часа. При этом сокращение рабочего дня не должно сопровождаться снижением заработной платы. До начала нового учебного года осталось чуть более 2 недель. Готовятся к нему и мошенники. Они рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбами срочно оплатить или подтвердить данные. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он отметил, что перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Уровень воды в Амуре поднялся почти до 5 метров. Это на 0,5 метра выше неблагоприятной отметки. Об этом сообщил глава Хабаровска Сергей Кравчук. Гидрологи ожидают подъема воды до 6, а это уже опасные явления. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности. В Забайкалье поселок Восточный в Чите начал уходить под воду. Также поступила информация, что в микрорайоне Камышинский в железнодорожном районе Читы из-за дождя подтопило 6 приусадебных участков. В России появился первый глэмпинг, который прошел сертификацию по ГОСТ. Об этом сообщили в Роскачестве. Объект расположен в Ульяновской области у подножия Тушнинских холмов. На территории действует режим полной тишины, а дома и вся мебель выполнены из натурального дерева. Кроме того, в них соблюдаются меры пожарной безопасности и проведены инженерные коммуникации. Ну а во французской коммуне Трюсюр-Баис состоялся ежегодный чемпионат по имитации поросячьего визга. Он стал самым ожидаемым событием фестиваля свиней, который тоже проходит там ежегодно с 81 года. Участники по очереди воспроизводили звуки, которые свиньи издают в разные периоды жизни. Некоторые конкурсанты превращали выступление в полноценные сценки с костюмами и реквизитом. Также на фестивале традиционно были и другие развлечения, например, конкурс по поеданию кровяной колбасы и родео на механической свинье.
0: Я вот знаю, что люди много чего способны имитировать, ну, чтобы вот так вот свиней... Ой, Дима, это кто? Это ты?
1: Нет, это не я, но я тоже так умею.
0: Ой, точно, это же я похожа. Вы, кстати, похожи?
1: Безусловно.
0: Дайте приз, срочно, премию хочу.
1: Давайте все-таки не будем хрюкать, будем говорить на грамотном, правильном русском языке.
0: А давайте.
1: Вот. Ну и о нем, о долларе. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и русскоговорящий Юрий Гурьянов. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Это Алексей Глызин. Письма издалека. Кстати, очень-очень издалека следующая информация. Разборчивым почерком пришла к нам. За много световых лет пролетела, чтобы мы вот прямо сейчас о ней узнали.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 13 августа, четверг. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Можете рассчитывать. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространство вокруг себя. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить все ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете в долгий ящик. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки, поэтому хорошо было бы запомнить эти самые образы, эти самые сны. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими, это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги. Обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи. События вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Подготовьтесь заранее к вечеру. Рыбы. Если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Знаменитый Стиви Вандер, I just called to say I love you в летней смене на Ретро FM. Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя. И узнать, как дела. И денег попросить в долг. А, ну последний, может, не надо. Ладно, окей. У нас с вами безвозмездные отношения. Мы вам музыку, а в целом просто нужно хорошее настроение от всех и каждого. Здесь, на Ретро FM, скоро все продолжится. В ближайшие минуты Рики Мартин, Жанна Фриски и много кто еще прозвучит. 10 часов и 20 минут уже московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро FM. С новым летним утром. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза 2. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия». На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
16: Вечеринка Ретро FM.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи
18: лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
18: Каждый день
17: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро
19: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

0: Это Рики Мартин, She Bangs. Про влюбленность, про страстную, я бы сказал, влюбленность. Ох уж эти мне слова на букву «Б». Или She Bangs имеется в виду. И на букву «Ш» получается тоже. Дальше тоже будут слова, которые начинаются на разные буквы.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в стране разворачивают серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся на финальной стадии, передает ТАСС. Развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территории страны. Новая линейка самолетов позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. По данным Татарстанстата, оборот предприятий общественного питания в республике за январь-июнь 2026 года составил 55 миллиардов рублей, что на 8,1% выше показателя первого полугодия прошлого года в сопоставимых ценах. Наибольший рост зафиксирован в мае. Оборот достиг 9,8 миллиарда рублей, увеличившись на 13,1% в годовом выражении, пишет Татцентр. В апреле прирост составил 5,4%, в июне 9,5%. Во втором квартале жители потратили в кафе и ресторан 28,5 миллиарда рублей. Рост на 9,2% год к году, что превышает динамику первого квартала. В Казани на стадионе «Центральный» проходят соревнования по софтболу «Спартакиады народов России». Участвуют 6 сборных – Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Костромского и Хабаровского краев. Итоговые встречи и торжество награждения намечены на 16 августа, пишет «Татаринформ». 15 августа в Казанском парке «Юлмай» пройдет подростковый фестиваль «Застань каникулы». Юных жителей и гостей Казани ждут музыкальные выступления, тематические занятия и мастер-классы, настольные игры, танцевальный флешмоб и другие активности. Первые 150 человек, которые пройдут все зоны активности, получат памятные подарки, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Ну, в настоящий момент все дороги абсолютно до единой ведут нас с вами к игровому моменту. Да, скоро это случится. Все желающие. Прямо сейчас надо каким-то образом собраться, вспомнить номер. Кстати, я могу, если что, и напомнить, чтобы дозвониться в эфир. Так вот. Плюс 7, 495, 23, 24, 88 и 3. 3000 рублей можно получить в игровом моменте уже в самое-самое ближайшее время.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы, на улице Авангардной от Барганова до Владимира Кулагина и на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
8: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама нефета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-63-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на Фрэш. 16+.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». Празднуйте день рождения «Мира танков» с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Вместе с легендарной игрой «Мир танков» мы решили добавить игрового настроения в летнюю смену на Ретро FM. Сейчас у нас дозвонился Николай из Анапы. Николай, вы здесь?
3: Так, точно, я здесь.
2: Слышу, шумит. Это море у вас так шумит, да, там в трубке вот это вот?
3: Да.
2: Ничего себе, сразу нам морюшка анапская. Хорошо. Николай, скажите, у вас вообще, вы любите игровые моменты? Играете в игры компьютерные?
3: Ну, так, да. Немножечко играю.
2: Немножко, да.
3: Для меня близок очень Марио со своим братом. Ну, и все остальное...
2: Ну, мы с вами примерно на одной уровне, на одной ступени развития, на одном уровне находимся. Плюс-минус, мне кажется. Мне кажется, вы меня даже на самом деле превосходите. Так, сейчас будем проверять. Я вам буду задавать вопросы на тему компьютерных игр и всего с ними связанного. За каждый правильный ответ вы получаете 1000 рублей. Устраивает вас такой расклад?
3: Конечно.
2: Ну все, тогда договорились, тогда действуем. Итак, первый вопрос. Какая игра про разноцветных птиц и зеленых свинок захватила все смартфоны в конце 2000-х? Два варианта есть, Николай. Flappy Birds и Angry Birds. Какая игра захватила всех?
3: Angry Birds.
2: Как вы сказали громче?
3: Flappy Birds?
2: Не-не-не-не, вы... Ну, давайте еще раз.
3: Flappy Birds.
2: Flappy или Angry?
3: Angry.
2: Я слышу Angry. Это правильный ответ, засчитано. Так, уже 1000 рублей есть, представляете? Так, как зовут культового синего персонажа японской компании Sega? И вот тут два варианта. Соник и ваш любимый Марио. Еще раз, культовый персонаж синий.
3: Только Соник.
2: Только Соник. Ну, да вы молодец. А еще как-то скромничали как-то там. Что-то я только Марио знаю, больше ничего. Это правильный ответ. Еще одна 1000 рублей. Кстати, персонаж Соник, это действительно, это прямой конкурент Марио, который создавался компанией Sega в 90-х. И, между прочим, обувь Соника создавалась под влиянием, представляете, культового альбома Майкла Джексона, Bad. Там пряжка на ботинках появилась. Она была похожа на ту, которая у Майкла Джексона на ботинках была в клипе. Представляете? Так, давайте дальше. Следующий вопрос, третий. О чем сигнализирует перк командира «Шестое чувство» в играх серии «Мир танков»? Два варианта. Ваш танк обнаружен противником и рядом союзник. Перк командира «Шестое чувство».
3: Ну, первый, конечно.
2: А первое, что у нас было, это танк обнаружен противником, правильно?
3: Вы обнаружены сейчас.
2: Все, нас раскусили. А вы, на самом деле, раскусили все абсолютно как орешки, пощелкали все вопросы. И я вас поздравляю, потому что вот она, 3000 рублей. Да! А вы знаете, вы сейчас будете в два раза громче кричать «Ура!», если в честь дня рождения игры «Мир танков» мы удвоим ваш выигрыш и вручим 6000 рублей.
3: Я буду орать трижды.
2: Давайте,
3: ура,
2: орите.
3: Ура! Ура!
2: Да, мы вас поздравляем. 6000 рублей. Вот такой выигрыш. Ну, Николай, вы молодец. А еще скромный. Такой скромняга до эфира был. Я ничего не знаю. Я только Марин. Ой.
1: Мир танков. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
0: Игровой момент на Ретро FM.

0: к вам вернусь. Завтра приду и сказки буду рассказывать. Ну, как вариант. А может быть и правду какую-нибудь расскажу. Посмотрим. Летняя смена обязательно вернется. Далее встречайте Антона Веселова прямо здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay VTB в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.
11: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Ingrid, Modern Talking и группа Стаса Намина. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Минпросвещении заявили об отсутствии планов отменять домашние задания в школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, они необходимы для повторения пройденного материала. Ну а ранее сообщалось, учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19.00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся со 2 по 8 класса. Сервисы по поиску и покупке мест захоронений запустят на госуслугах. Как пишет «Коммерсант», уже с 1 декабря этого года через портал можно будет найти и купить место на кладбище. Ожидается, что сервис заработает в 21 регионе. Для этого в национальную систему пространственных данных планируется загрузить сведения о 14 тысячах некрополей. Как объяснили в Минцифры, сервис упростит и ускорит доступ граждан к услугам в трудный период, а также сделает похоронный рынок более прозрачным. К настоящему моменту засуха охватила около 40% территории стран Евросоюза. Этому способствуют экстремальная жара и лесные пожары. По информации СМИ, из-за этого под серьезным давлением находится животноводческий сектор. Посевы кормовых культур повреждены, пастбища высохли. Аграриям приходится раньше времени использовать зимние запасы кормов. Проблемы и в самых разных сферах. Уточняется, что речь идет о производстве оливкового масла, вина, кукурузы и подсолнечника. Вечера поморского гостеприимства. В Архангельске в эти дни проходит гастрономический фестиваль. Он стал частью форума «Арктика регионы», на который приехали представители 45 регионов страны. Гостей знакомят с северной кухней, модой и традициями. Сегодня состоятся мастер-классы по смешиванию разных сортов чая и росписи козуль. Традиционных пряников завершится форум завтра. Ну и россияне съели 280 тонн мороженого, 301 тонну льда и выпили 757 тысяч литров кваса. Такие данные за минувший июль предоставил один из сервисов доставки. Кстати, ранее в Госдуме призвали принять меры для снижения стоимости мороженого. Этот десерт существенно подорожал за последние 2 года. Сейчас покупка нескольких порций для 7 из 3 человек может обойтись в 400-500 рублей. Ну и о валюте. Доллар в этот четверг 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Цыгане любят лошадей и свободы, а поют почему-то о качелях. Хотя, конечно, не только, но в данном конкретном случае дело обстоит именно так. Бамболе, качели, Джипси Кингс на Ретро-ФМ в 11.19. Совсем скоро у нас Рикардо Фолли, группа Браво и Ким Вайлд. Меня зовут Антон Веселов.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo.
11: 12+.
3: Retro FM.

0: Тайное когда-нибудь станет явным. Говорили еще, кажется, древние. Вот я уверен, что когда все тайное станет явным, друзья, выяснится, что все и так все знали. Ну, а его мы знаем давно и прекрасно. Это Рикардо Фолли на Ретро-ФМ в 11.34. Совсем скоро у нас и Тайп, Сиси Кетч и Юрий Штунов.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы, на улице Саидгалиева от Ташаяк до Чернышевского и на улице Бурхана Шахиди от Чернышевского до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
3: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
3: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
5: И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.
4: Ретро-ФМ.

0: Вообще, друзья, врачи уверяют, что все болезни, они либо от нервов, либо от неправильного питания. И, в общем, отсюда рецепт, который напрашивается. Первое – не переживать, второе – не переедать. Ну и, конечно, слушать при этом любимую музыку на Ретро FM. Это очень полезно. И тайп на Ретро FM в 11.47. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа в нашем эфире Бонни М и Валерий Леонтьев.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Озон,

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди группа Альфавиль, Катя Лели и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства. Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья, пишут «Известия». По данным Татарстанстата, в регионе за прошедшую неделю подешевели все марки автомобильного топлива. Снижение цен продолжается вторую неделю подряд. Средняя цена литра АИ-92 снизилась на 1 рубль до 67 рублей 81 копейки. АИ-95 на 15 копеек до 73 рублей 28 копеек. АИ-98 на 36 копеек до 99 рублей 6 копеек. Дизтопливо потеряло 29 копеек и теперь стоит 80 рублей 27 копеек за литр, пишет Татцентр. В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Новоазинская и Халитова. Причиной стало строительство теплотрассы. Так, закрытие проезда планируется в несколько этапов. С 17 по 25 августа ограничат движение по улице Новоазинская от дома номер 43 до пересечения с улицы Халитова 43. С 25 августа по 15 сентября движение перекроют также по улице Новоазинская от пересечения от Академика Арбузова до дома номер 43, сообщает портал мэрии Казани. Также с 15 сентября до 16 октября проезд ограничат по улице Халитова на участке строящегося здания от дома номер 3 до дома номер 5. Казань вошла в число 10 городов-финалистов всероссийского конкурса «Семейная столица России». Всего на участие в конкурсе было заявлено 60 городов с населением более 100 тысяч человек. В финал вместе с Казанью вошли Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Казань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Победителя, который получит статус «Семейной столицы России», объявят 13 октября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вот домой пока рановато, давайте это признаем, друзья. Ну, впрочем, есть и хорошие новости. Впереди на Retro FM песни «Зван Васильевича», «Крис Ри» и «Ламбада». Меня зовут Антон Веселов, в Москве 12 часов и 20 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Красивые женские ноги – это не средство передвижения, друзья, это ловушка. Но у нее не только ноги, у нее все красиво. И самое красивое в ней – это, конечно же, голос Саманта Фокс на Ретро-ФМ в 12:35. Уже совсем скоро у нас ансамбль «Зодиак» и группа «Village People».
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом. Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочу машину поменять. Но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей. Или с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
9: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама Нехэта. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваш реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: У меня был один приятель, который в графе «семейное положение» неизменно писал: «Ну, очень холост». Сам, кстати, был женат, кажется, четвертым браком. Друзья, вы слушаете Retro FM. Всем отличного настроения. Мы, собственно, делаем все, чтобы оно таковым у вас было. До конца часа Modern Talking и Константин Никольский в Москве 12.47.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда.

0: В Москве час дня на Retro FM впереди группы Scorpions, Bad Boys Blue и веселые ребята. А прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Около 50% протоколов собраний собственников жилья могут подделываться. Об этом сегодня сообщила зампредседателя комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее слова приводят Известия. В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий проводить голосование жильцов с использованием бумажных протоколов. По новым правилам останутся только два варианта. В информационной системе ЖКХ с подтверждением личности через портал госуслуги или в специальном сервисе, который будет создан местными властями. России неизвестны предложения главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанные американской стороне по теме завершения конфликта на Украине. Вашингтон их Москве не передавал. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также он отметил, Россия может в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Ранее сообщалось, что они могут посетить Россию в течение 70 дней. Бушевавший в Японии тайфун Чанху может задеть Дальний Восток. Циклон принесет ливни с грозами и в Амурскую область, Приморье и Хабаровский край. Об этом предупредила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Напомню, тайфун Чанху вышел на побережье Японии на этой неделе. Пострадали несколько человек. Было отменено более 100 авиарейсов. В районе Токио полностью приостановлено паромное сообщение. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили тройку российских городов по числу студентов. Об этом сообщает Миноборнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. В ведомстве напомнили, что к 1936 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. Нейросеть в России проверят на духовность и нравственность. Речь о тех моделях, которые хотят получить статус суверенной или национальной, а вместе с ним и доступ к госзакупкам и господдержку. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждениях. Отмечается глобальный тренд на регулирование ИИ набирает обороты. В Китае, например, действуют строгие нормы для алгоритмов рекомендаций. В ЕС классификация системы по уровню риска. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Знаете, друзья, говорят, что однажды ученые таки выяснили, чего хочет женщина. Но, правда, в этот же момент она уже передумала. Это группа «Мираж». Прекрасные женщины в этой группе собрались. Ну, а уже совсем скоро на Ретро-ФМ тоже прекрасная женщина «Мадонна». Группа «Отпетые мошенники» и «Бонни М» в Москве 13 часов и 18 минут. Ну, а меня зовут Антон Веселов.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Спорим, вы думаете, что вы знаете все о своих любимых исполнителях? Спорим, вы слышали все их треки? Если вы действительно так считаете, вы проиграли. И в эту субботу Юрий Гурьянов разобьет ваши стереотипы в дребезги. Хиты, которые стали классикой, и треки, которые могли бы стать хитами, но не стали. Все это в программе «Ю». Она расскажет о всех секретах наших любимых исполнителей. И, кстати, в эту субботу программа будет о группе «Рики и Повери». Не пропустите, суббота с часу до двух дня, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну что, друзья, готовы стать чуточку счастливее? Будем становиться уже в следующем часе. Феличита у нас впереди. 13:49 столиц. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа у нас квартет Абба и Юрий Антонов.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Всем горячие летние приветы! Добро пожаловать в счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Час, когда хорошие новости и добрые слова звучат громче хитов. Если вы хотели кому-то сказать спасибо, люблю или просто ты лучший, сейчас самое время. Пишите приветы и поздравления. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях. Присылайте сообщения в бот «Выбери радио», набирая Ретро-ФМ Казань. Меня зовут Нелли Рахманова. Рада провести это замечательное время вместе с вами. И ловите первый трек «Пупа» в самом начале «Феличита» на Ретро-ФМ Казань.

0: Отличный старт от главного романтика итальянской эстрады Пупа. В счастливом часе на Ретро-ФМ Казань. Итак, сегодня уже 13 августа, но все еще лето продолжается, друзья. Четверг, который, как известно, еще не пятница, но уже не понедельник. А значит, самое время сделать паузу и поймать летнее настроение на Ретро-ФМ. Программа Феличита. Сегодня дарим друг другу пару теплых слов. Напишите, кому хочется сказать спасибо или «ты молодец», мы озвучим в эфире. Присылайте их в наши соцсети Ретро-ФМ FM Казань и пишите в бот «Выбери радио», присылайте свои летние пожелания, и пусть они прозвучат для всех. «Привет, Ретро!» – пишет Анастасия. «Я сейчас на даче. Пусть не так жарко, но ведь лето. Чай в кружке, а ваша музыка прямо в самое сердце. Передаю привет всей семье и соседям. Пусть у всех будет все хорошо». Ретро, привет, ведущие, привет, слушатели, большой привет. Еду в машине, окно открыто, ветер в лицо, и эта музыка ретро просто создана для таких моментов. Передаю привет всем, кто сейчас в дороге, пусть путь будет легким, сообщение от Артура. Счастливого пути, друзья, и безопасных вам дорог, попутного ветра всем, кто за рулем, и отличного настроения всем, абсолютно всем слушателям. И прямо сейчас ловим волну любимых ритмов. Ванесса Паради и «Маленький принц» на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Ванесса Паради и ее хит не столько о такси, сколько о таксисте по имени Джо, чья жизнь тесно связана с музыкой. Кстати, если вы водитель такси, вас совсем не обязательно зовут Джо, но вы слушаете Ретро-ФМ прямо сейчас, то большой вам привет и пожелание счастливого пути в продолжении Феличита на Ретро-ФМ Казань. Еще больше треков, наполняющих энергией дня, когда все и вся уходят в отрыв. 13 августа на дворе, на календаре четверг. Середина недели, лето, настроение, все на месте. На Ретро-ФМ программа Феличита. Делимся добром, передаем приветы и поздравления. Меня зовут Нелли Рахманова, прочитано будет все. Привет, Ретро! Сегодня приготовила пирог по бабушкиному рецепту. И вот сижу, ем, слушаю любимые песни. Передаю привет всем, кто ценит такие тихие и теплые моменты. Пусть день завершит прекрасный вечер. Гульнара поделилась своим настроением, очень уютным и очень вкусным. Привет, Ретро! Сегодня такой день, когда все идет не по плану, но почему-то все равно хорошо. Хочу передать привет подруге детства Маше, с которой сегодня встретилась случайно. Но впечатления самые невероятные, пишет Алсу. Читаешь такое и еще раз убеждаешься, друзья, как же удивительно прекрасна жизнь вот в таких ее мелочах. Цените каждый ее момент и будьте счастливы. Ласковый май и Би-Джей Томас прямо сейчас на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: На часах в студии 14.22. Вы на волне Ретро-ФМ Казань. И прямо сейчас в эфире Филичита, друзья. Программа, где каждый сможет стать героем эфира, просто передав привет другу, коллеге, родному человеку. Поздравьте с событием, просто напомните, как вы им дорожите, или признайтесь, наконец, в чувствах. А для этого находите нас в социальных сетях, пишите в бот «Выбери радио». Ведь наполните и наполнится самому энергией счастья и добра, это так просто.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем будет до 12 градусов тепла, ветер западный слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Сиси Кетч в разгаре Филичита на Ретро-ФМ Казань. Пишите нам в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Все сообщения, все ваши послания будут с радостью озвучены в прямом эфире. Здравствуйте, любимые ведущие! Сообщение от Эльвины. Хочу поздравить папу Маликова Рамиля Ринатовича. С днем рождения! У него сегодня юбилей 60 лет. Он обожает ретро, а я выросла на этих песнях. Желаю долгих и счастливых лет, неиссякаемой энергии и только добрых новостей. Пусть каждый день будет наполнен теплом и радостью. Мы тебя очень ценим и любим, пишет Эльвина. Потрясающее поздравление. Присоединяемся, конечно, и желаем настроения, которое, надеемся, подарят следующие исполнители в этот особенный для вас день. Самоцветы и Энрике Иглесиас на Ретро ФМ Казань.
1: Филичита на Ретро ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Вся жизнь впереди, а ведь это так и есть. Как ни крути, простые истины от самоцветов. В продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ. Итак, сегодня 13 августа, четверг. Это уже когда чувствуется приближение выходных, но еще нужно немного выдохнуть и собраться с силами. На Ретро-ФМ программа «Фильчта», которая создана для таких моментов, чтобы вы могли передать привет, сказать важное слово и просто послушать музыку, которая все расставляет по местам. Пишите свои сообщения. Меня зовут Нелли Рахманова. Я тот самый человек, который все озвучит и все сделает как надо. Привет из Челнов Антону Черноусову. Удачного дня и светлого настроения желает ему Надежда. Привет всем, Вера на связи, всем отличного четверга, улыбайтесь и будьте счастливы. А вот это вот отличная рекомендация, улыбаемся и танцуем, тем более, что ритмы вас ждут для этого вполне подходящие. От Таван и Сандра, через пару мгновений на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

От Аван и старые добрые ритмы диско продолжили музыкальный эфир на Ретро-ФМ Казань. Это Феличита. Территория счастья и удивительной атмосферы, создаваемой музыкой и вашими приветами. Находите Ретро-ФМ Казань в соцсетях. Пишите в бот, выбери радио, и ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит прямо сейчас. Маргариту Валееву с днем рождения поздравляют коллеги. Ваша энергия, внимательность к деталям и умение находить общий язык с командой – большая ценность для нашего коллектива. Желаем вам, Маргарита, дальнейших успехов, интересных проектов и личного счастья. Пусть каждый день приносит поводы для радости и улыбок. Вот такое замечательное поздравление. Мы поздравляем Маргариту с днем рождения. И вот вам повод для хорошего настроения. Хит Валерия Леонтьева в вашу честь на Ретро-ФМ Казань.

0: Валерий Леонтьев красиво финалит «Счастливый час» на Ретро-ФМ Казань. Филичита завершается, но хорошее настроение мы вам точно оставляем. Пусть день будет ваш ярким, а в сердце еще долго звучат любимые хиты. Хорошего всем дня. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.

0: и Денис со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Столица 15 часов. Далее Глория Гейнер, Тина Тернер и Игорь Иванов на Ретро FM. Ну а начнем по традиции с новостей. В студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась с предложениями по минимизации последствий от атак на склады. РАТЭК предложила запретить восстановление НДС по уничтоженным товарам и разрешить учитывать их стоимость во внереализованных расходах при расчете налога на прибыль. Также ассоциация предлагает создать компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшим, обязать маркетплейсы возмещать утрату соразмерно страховым выплатам и ввести единый акт об утрате товара в течение 10 дней. В Кировской области задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов по подозрению в хищении средств более 2000 пайщиков. С 2014 по текущий год злоумышленники предлагали гражданам открывать вклады под высокий процент, но после закрытия отделений присваивали средства. Сумма ущерба может превысить 1 000 000 000 рублей. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С 1 сентября российские школы перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Также произойдет переход на учебники обществознания для 9 и 10 классов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России». Мессенджер Telegram по итогам вчерашнего дня заблокировал более 65 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным показателем с 18 июля. За текущую неделю мессенджер заблокировал почти 233 тысячи сообществ, из которых 1300 связаны с незаконной деятельностью. С начала года общее число заблокированных групп и каналов превысило 22,7 миллиона. Модерация осуществляется на основе жалоб пользователей инструментов искусственного интеллекта. И в британском городе Дерби плотник во время реконструкции приюта нашел за лестницей бутылку с рукописной запиской 67-летней давности. Автор послания от 12 октября 1959 года пожелал удачи будущему читателю. После он описал погоду в городе и поделился результатами спортивного мероприятия. Организация, ведущая реконструкцию, пытается найти информацию об авторе по указанному адресу. Находка вызвала большой интерес в социальных сетях. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: И вот каждый раз ловлю себя на мысли, что есть определенные песни, которые ты вроде бы слышал уже бесчисленное количество раз, и текст давно выучил, причем вроде бы и цели такой не было, но все равно хочется их слушать снова и снова. Творчество группы А-Студио, и в частности репертуар первоначального состава коллектива, безусловно, в этом золотом списке. Доброго всем четверга! Ретро FM транслирует для вас только лучшую и любимую музыку. Я, Руслан Романов, тому точно свидетель. 15:18 на часах в Москве. С этого момента с вами в прямом эфире. Дальше Дмитрий Маликов, дуэт Альбана и Рамина через несколько минут. Хорошего всем настроения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну, вообще, темы для обсуждения у всех традиционно разнятся, оно и понятно. А вот универсальная остается, конечно же, как всегда, погода. И в эти дни чуть ли, наверное, не главной является у гостей и жителей столицы, которым внепланово пришлось утепляться. Впрочем, как недавно пел в нашем эфире Дмитрий Маликов, лето на дворе, все еще, что характерно. А вот заботы в сентябре, это да, уже не за горами. 15:35 в столице, дальше Лубега и Владимир Высоцкий на Ретро-ФМ.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом. Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Вечеринка ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка «Ретро-ФМ».
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Вопрос, конечно же, спорный, но едва ли кто-либо когда-либо превзошел, переплюнул, так скажем, Бонни Тайлер в вопросе мощи, энергетики, харизмы, я бы даже сказал, ее фирменной громкости. Это то, что принято называть природными данными. Смею предположить, что научиться этому при всем желании невозможно. Далее Джо Дассен и группа «Мираж» на Retro FM, столица 1550. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro
2: FM. Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и в

0: 16.00 в российской столице. Далее группа «Руки вверх» и Майкл Джексон на Ретро-ФМ. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил проводить двухнедельные добровольные интенсивы для неуспевающих школьников. Делать это предлагается перед началом учебного года, чтобы они могли восстановить знания после летних каникул. По его словам, не все дети занимаются летом, и факультативные занятия помогут вспомнить основные темы предыдущего класса. Интенсив может проводиться как в онлайн, так и в офлайн формате по желанию учеников. Глава ЦИК Алла Памфилова предупредила о новой мошеннической схеме. Злоумышленники в мессенджерах представляются домовыми службами и предлагают россиянам проголосовать через мессенджеры. Однако такого способа голосования не существует. Мошенники также пытаются переводить людей в новые домовые чаты. Глава ЦИК подчеркнула, что электронного голосования через Телеграм или Макс не существует, и аферисты спекулируют на теме выборов, чтобы ограбить граждан. Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки безопасности. Исследование Роскачества показало, что финансовые накопления есть у половины россиян. 27% хотят их создать, а 23% не имеют подушки и не видят смысла экономить. Идеальной суммой большинство считает годовой доход. При этом 37% опрошенных имеющихся накоплений хватит на 1-2 месяца привычной жизни при потере заработка. Чаще всего россияне откладывают менее 5% дохода, а больше половины от ежемесячных поступлений только 6%. В Госдуме рассказали о возможной подделке 50% протоколов собраний собственников. Депутаты заявили, что решить проблему можно переходом на электронный формат голосования с идентификацией через ГИС, ЖКХ и госуслуги. В Госдуме уже подготовили законопроект, запрещающий бумажные протоколы, и предлагают проводить голосование только в электронном виде. Также предусмотрено право собственников переголосовать в течение 72 часов, а общая продолжительность голосования может достигать 90 дней. И турист из Пензы случайно увез камень из национального парка Куршинская коса в Калининградской области, но вернул его по почте с письмом, объяснив, что не хочет вредить природе. Сотрудники парка сначала испугались тяжелой посылки и вызвали охрану, но потом поблагодарили туриста за сознательность. Камень вернули в танцующий лес, однако посетители попросили больше не присылать в парк собранные палочки, шишки и камни, которые они забрали с собой. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 83 рубля ровно, евро торгуется на отметке 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все.

0: всех, кто только что обнаружил, к своему приятному удивлению, лучшую музыку на Ретро-ФМ, приветствую, конечно, и приглашаю дальше проводить время в нашей компании. В планах торжественно завершить трудовой четверг и вспомнить про наступающую пятницу. Соответственно, вместе с ней и о планах, которых, вероятно, пока и нет вовсе. Так что есть нам о чем поразмыслить, друзья, а под любимые песни все это будет куда приятнее и продуктивнее. Я Руслан Романов, в Москве 16:20. Скоро у нас Юрий Антонов и дуэт Modern Talking на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
7: Опа-па-па! Понеслась, родная!
8: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.
11: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
16: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
17: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
18: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
19: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
20: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи. Иди на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Say you, say me. Нам, само собой, тоже есть о чем вам рассказать по поводу и без, но точно увлекательно и познавательно. Например, каждую субботу в нашем эфире истории появления знаменитых групп и исполнителей, о том, как создавались легендарные хиты и как зажигались звезды, расскажет Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ, а также предложит вам уникальные, редкие музыкальные экземпляры и самые популярные треки. Слушайте программу «Ю» по субботам с 13 до 14 часов на Ретро-ФМ. Ничего не пропускайте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы, на Сибирском тракте от Халитова до Мира и на улице Академика Губкина от Журналистов до Академика Арбузова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
4: 12+. Ретро-ФМ.

0: вы не ошиблись, это дуэт «Ля Буш» делает все возможное, чтобы в середине августа вам стало потеплее и на душе, и вообще. Для столичного региона это, как выяснилось, весьма актуально, так что кофты, ветровки и прочие утеплители в сторону, и всем согреваться танцами под лучшую музыку на Ретро-ФМ. 16.50, точное столичное, я Руслан Романов, всех приветствую и желаю скорейшего завершения трудового четверга, да, в общем-то, и недели в целом. Скоро Альбана и Рамина, а также Сергей и Татьяна Никитина с песней из кинофильма «Москва слезам не верит» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слова Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: столице 17 часов. Далее Евгений Белоусов, ФР Дэвид, ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в стране разворачивают серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся на финальной стадии, передает ТАСС. Развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территории страны. Новая линейка самолетов позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. По данным Татарстанстата, оборот предприятий общественного питания в республике за январь-июнь 2026 года составил 55 миллиардов рублей, что на 8,1% выше показателя первого полугодия прошлого года в сопоставимых ценах. Наибольший рост зафиксирован в мае. Оборот достиг 9,8 миллиарда рублей, увеличившись на 13,1% в годовом выражении, пишет Татцентр. В апреле прирост составил 5,4%, в июне 9,5%. Во втором квартале жители потратили в кафе и ресторанах 28,5 миллиарда рублей. Рост на 9,2% год к году, что превышает динамику первого квартала. В Казани на стадионе «Центральный» проходят соревнования по софтболу «Спартакиады народов России». Участвуют 6 сборных – Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Костромского и Хабаровского краев. Итоговые встречи и торжество награждения намечены на 16 августа, пишет «Татаринформ». 15 августа в Казанском парке «Елмай» пройдет подростковый фестиваль «Застань каникулы». Юных жителей и гостей Казани ждут музыкальные выступления, тематические занятия и мастер-классы, настольные игры, танцевальный флешмоб и другие активности. Первые 150 человек, которые пройдут все зоны активности, получат памятные подарки, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Про реальность Ричард Сандерсон на Ретро FM. И в нашем случае, друзья, она такова. Завершаем вместе четверг под лучшую музыку на Ретро FM. Наслаждаемся любимыми композициями и готовимся к финалу очередной все еще летней недели, что тоже, кстати говоря, приятно. Скоро у нас Леонид Агутин и группа Opus, 17:20. Время московское.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофи. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
13: Круглосуточно и без рекламы.
12: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Flames of Love, или же, говоря иначе, пламенем любви объят фэнси с того самого момента, как этот хит увидел свет, и, очевидно, сразу же после того, как под него впервые зажгли многочисленные поклонники этого потрясающего артиста. В Москве 17:35, Ретро FM продолжает вещать для вас, друзья. Скоро песня из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире. Не пропустите.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тецовской от Челюскина до Копылова, на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской и на улице Бурхана Шахиди от Рустема Яхина до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
2: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: судя, например, по столичной погоде, хитрее остальных, скажем так, поступили те, кто отправляется в теплые края вот где-то сейчас, во второй половине, в середине августа, чей отпуск, быть может, только-только начинается. Пасадена это, друзья мои, или просто любимый дачный уголок. В общем-то, так или иначе, всем прекрасного времяпрепровождения и хорошего настроения под лучшую музыку, что звучит на Ретро-ФМ. Не переключайтесь, будьте с нами. Скоро Арабески и Владимир Пресняков. Точное столичное, 17:49. Я Руслан Романов. Еще раз говорю всем здравствуйте. Мы идем далее.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: В столице 18 часов. Далее команда Space, Олег Газманов и группа Joy на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства. Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья, пишут «Известия». По данным Татарстанстата, в регионе за прошедшую неделю подешевели все марки автомобильного топлива. Снижение цен продолжается вторую неделю подряд. Средняя цена литра АИ-92 снизилась на 1 рубль до 67 рублей 81 копейки. АИ-95 на 15 копеек до 73 рублей 28 копеек. АИ-98 на 36 копеек до 99 рублей 6 копеек. Дизтопливо потеряло 29 копеек и теперь стоит 80 рублей 27 копеек за литр, пишет Татцентр. В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Новоазинская и Халитова. Причиной стало строительство теплотрассы. Так, закрытие проезда планируется в несколько этапов. С 17 по 25 августа ограничат движение по улице Новоазинская от дома номер 43 до пересечения с улицы Халитова 43. С 25 августа по 15 сентября движение перекроют также по улице Новоазинская от пересечения от Академика Арбузова до дома номер 43, сообщает портал мэрии Казани. Также с 15 сентября до 16 октября проезд ограничат по улице Халитова на участке строящегося здания от дома номер 3 до дома номер 5. Казань вошла в число 10 городов-финалистов всероссийского конкурса «Семейная столица России». Всего на участие в конкурсе было заявлено 60 городов с населением более 100 тысяч человек. В финал вместе с Казанью вошли Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Казань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Победителя, который получит статус «Семейной столицы России», объявят 13 октября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Retro.

0: Ну что же мы, друзья, я бы сказал так, рады, конечно, несказанно, например, тому, что четверг, он же маленькая пятница, практически завершена, дело за главной кульминацией трудовой недели, и вуаля, можно будет смело переходить к выходным. 18:20, точное московское время, я Руслан Романов, здесь в эфире Ретро-ФМ, из музыки далее Юритникс и группа Озон. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2». ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
14: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850-0. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0 плюс.
15: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия». На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0 плюс.
16: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Великолепный Андрей Миронов и отсылка к кинематографическому шедевру Марка Захарова. Должен признаться, друзья, на прошлых выходных с удовольствием вновь окунулся в обыкновенное чудо, в смысле еще раз пересмотрел невероятный музыкальный фильм, приходя все к тому же выводу. Такое чудо сотворить, мне кажется, не сможет уже никто и никогда.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской, на улице Тесовской от Челюскина до Копылова и на Сибирском тракте от Халитова до Мира. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом. Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6859. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
8: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
9: Реклама не шета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Ретро-ФМ 70-е.
11: Ретро-ФМ 80-е.
10: Ретро-ФМ 90-е.
11: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
12: И вечеринка Ретро-ФМ.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.

0: It's a beautiful life, или же life is beautiful, или просто, говоря по-русски, жизнь прекрасна. Уверен, что эту мысль подтвердит и неоднократно мой коллега Тимур Соколов, особенно во время предстоящей вечеринки RetroFM, которая непременно состоится и сегодня. Я, Руслан Романов, буду где-то на танцполе вместе со всеми слушателями. Смену свою завершаю. Всем желаю отличного вечера. Далее в эфире Крис Норман и Игорь Иванов. 18:50. Точное столичное. Всем до завтра.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
13: RetroFM 70-е.
14: RetroFM 80-е.
13: RetroFM 90-е.
14: RetroFM Sanremo.
15: И вечеринка RetroFM.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
16: 12+.

0: 19 часов в российской столице. Уже скоро на Ретро-ФМ команда Шафт, Мадонна и Синяя птица. Ну а начнем час, как всегда, с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый день.

Вечер. МИД России подтвердил полную солидарность с Кубой и решительно осудил любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Отмечается, что нынешняя Куба – это состоявшаяся страна с высокими социальными достижениями в образовании и медицине, что во многом является заслугой Фиделя Кастро. В МИД выразили уверенность, что кубинский народ сохранит сплоченность и твердость духа перед лицом внешних вызовов. Депутаты Госдумы предложили обязать провайдеров указывать в договорах на доступ к интернету минимальную гарантированную скорость наряду с максимально заявляемой. Минимальная скорость должна определяться оператором с учетом тарифа, технологии подключения и технических возможностей линии. Также предлагается ввести единый порядок измерения скорости, исключающий влияние Wi-Fi, неисправности оборудования и сторонних ресурсов. Продажи жилья в новостройках России в июле текущего года снизились более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных квартир и апартаментов составило 40,5 тысяч, что сопоставимо с июлем 2024 года, первым месяцем после отмены всеобщей льготной ипотеки. При этом средняя площадь купленного жилья уменьшилась до 45,9 квадратных метров, а цена за квадратный метр выросла на 6,6% до 208 тысяч рублей за квадрат. Выручка застройщиков снизилась лишь на 5,7%. Снижение связано в том числе и с ростом цен. Эксперты рассказали о холодных кошельках для долгосрочного хранения криптовалют. Было отмечено, что наибольшей популярностью пользуются аппаратные устройства, которые изолируют приватные ключи от интернета. При выборе кошелька важно учитывать рейтинг EAL. Чем он выше, тем лучше защита. Также необходимо проверять открытость исходного кода устройства и избегать покупки устройств с рук из-за риска модификации программного обеспечения. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера. Сделано это на фоне ожидания роста прибыли от выхода сериала на HBO Max и открытия тематических парков. Первая часть игры вышла в 2023 году и стала самой продаваемой игрой года с 22 миллионами копий, а к концу прошлого года продажи превысили 40 миллионов. Дополнительный контент для первой части был отменен из-за реструктуризации компании. На текущий момент дата выхода второй части пока что не сообщалась. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар – 83 рубля и 81 копейка. Евро – 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: под суперхит Jet Airline от команды Modern Talking реактивно влетаем в этот прекрасный летний вечер. Уверен, проведем его с вами просто великолепно. Ну, я, по крайней мере, на это настроен. Надеюсь, вы тоже. Впереди «Статус-кво» с песней про армию. Владимир Пресняков споет про Черное море. А Белинда Карлайл расскажет, где находится рай на земле. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую. И до полуночи буду с вами.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
7: Опа-па-па! Понеслась, родная!
8: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза банк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Неоферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс.
11: Безопасно при правильном применении.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
17: Ретро-ФМ.

0: А что может быть лучше, чем весело и бодро маршировать домой с работы, тем более, когда звучит такая подходящая для этого дела песня. Ну а по пути домой заглянем еще в Соловьиную рощу, как говорится, поймаем дзен после тяжелого трудового дня. Лев Лещенко уже скоро.
1: Реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

0: Big Time. Песня о больших амбициях и больших деньгах. Ну, а у многих из нас, уверен, в голове сейчас мысли о большой пицце. У меня, по крайней мере, так. Я, пожалуй, ее сейчас закажу. Вам тоже приятного аппетита. Как-никак, время ужина уже 19:50 в столице. Ну, а в качестве музыкального десерта совсем скоро здесь Владимир Маркин с песней «Я готов целовать». Что готов он целовать, узнаем совсем скоро.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Retro FM.
13: Наш сайт retrofm.ru.
14: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
15: 12+.

0: 8 вечера в российской столице. Далее на Ретро FM Джеймс Браун, Татьяна Овсиенко и диско королева Сандра. Но прежде новости. В студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Более 1 миллиона 140 тысяч россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Голосование на федеральной платформе ДЭК пройдет в 32 регионах. В Москве онлайн-голосование проведут на собственной платформе без предварительных заявлений. Для голосования по месту нахождения через мобильного избирателя подано 241,5 тысячи заявлений. ЦИК одобрила ДЭК только в регионах, где этот формат уже применялся ранее. Минсельхоз России заявил, что возобновление поставок армянской сельхозпродукции возможно только при обеспечении ее безопасности и выполнении обязательств.

обязательных требований, включая использование армянскими производителями собственного сырья и контроль за пестицидами. Глава ведомства Оксана Лута назвала безусловным приоритетом соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Из-за претензий к качеству Россельхознадзор с мая ввел запрет на поставки цветов, овощей, фруктов, сухофруктов, а позднее ограничил ввоз молочной продукции и приостановил сертификацию рыбы. Депутаты предложили расширить поддержку технологических компаний, оценивая не только выручку, но и объемы производства, инвестиций и вклад в развитие отрасли. Было отмечено, что сейчас многие компании могут не получать меры поддержки из-за несоответствия формальным критериям. Приоритет при предоставлении льгот предлагается давать организациям, создающим технологии, запускающим производство и создающим рабочие места. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов под своим флагом и гимном на международных соревнованиях. Пилотам и официальным лицам разрешено участвовать в гонках без ограничений, демонстрировать национальную символику на экипировке автомобилях, а также исполнять гимны. Требования о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяются. И на норвежском архипелаге Шпицбергена оштрафовали мужчину за то, что он намеренно разбудил спящего белого медведя. Он подал гудок с судном в Бальфорде в проливе Хинлопен. Животное, отдыхавшее на берегу, проснулось от этого шума. Пассажиры судна, ставшие свидетелями произошедшего, пожаловались на нарушителя местным властям. Губернатор Шпицбергена квалифицировал действия мужчины как нарушение покоя белого медведя и преднамеренное вмешательство в естественную среду обитания животного, что запрещено законом об охране окружающей среды архипелага. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 80 копеек. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: туда никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Если честно, то у меня тоже есть вопросы к погоде. Их много накопилось за последние 3 месяца. А вот ответов, к сожалению, мало. Можно сказать, что их вообще нет, как и лето, собственно. Но ничего, мы справимся, друзья. В этом я уверен на 100%. Будем создавать летнее настроение сами. Лучшая музыка нам в помощь. Игорь Иванов, Майкл Джексон и Крис Норман уже скоро на Ретро FM. Тимур Скалов у микрофона, это я. Всем привет, всем классного вечера.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
13: Ретро-ФМ 70-е.
0: Ретро-ФМ 80-е.
13: Ретро-ФМ 90-е.
0: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
14: И вечеринка Ретро-ФМ.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 12+.
13: Ретро-ФМ.

0: Do you remember the time? Да, время летит неумолимо, поэтому за ним нужно внимательно следить и не упустить самое главное. К примеру, вечеринку Retro FM, которая стартует сегодня, как всегда, в 21 час. Так что не опаздывайте. 25 минут осталось, да. Я слежу за временем. Потанцуем, зажжем, отдохнем, ну и будем готовиться к пятнице.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10.00.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
12: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама нефеда. ООО «Торгови». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Таков вольный перевод песни «Always» от команды «Erasure». Ну и пусть всегда будет вечеринка «Retro FM», которая помогает нам классно проводить время после тяжелого рабочего дня. Через 10 минут будут танцы, друзья. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Как говорится, релакс, релакс, урознь. Можно расслабляться по-всякому. Кто-то выбирает спорт, кто-то пляж, кто-то вечерний променад. Ну, а мы на Retro FM выбираем активный отдых. А именно танцы и 3 часа зажигаем под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. Мика только что. Далее «Мираж», «Иванушки» и группа «Фабрика». За пультом Тимур Скалов. Это вечеринка Retro FM. Всем пламенный танцевальный.
1: Retro FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я больше не прошу, друзья. Я настаиваю на том, чтобы вы хорошо отдыхали после рабочего дня. Я предлагаю вам для этого классный танцевальный микс из хитов, проверенных не только временем, но и лично мной. Кайли Минок, Cher, Bad Boys Blue продолжит вечеринку Retro FM через пару минут. Так что танцуем дальше.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Retro FM. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Ну, какая вечеринка без этой песни? Диско-классика, которая никогда не стареет. И в чем ее секрет, знаю только Томас Андерс и Эдита Болин. Cherry Lady на вечеринке Retro FM. Дуэт Modern Talking. Далее Юрий Антонов и Бонни М. Зажигаем дальше.

0: добавили перчинку в нашу вечеринку. Одна из солисток группы Spice Girls, Эмма Бантон, это которая блондинка, с сольным хитом под названием What Took You So Long. Следующая порция танцевального микса не заставит себя долго ждать. Впереди Черри Лейн и Джимми Саммервилл, а еще Кай Метов, Position Number 2. Уже скоро.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит по Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
13: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
14: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20. Retro FM.

0: Не обязательно быть ковбоем, чтобы познакомиться с понравившейся девушкой. Неважно, Маргариткой, или Мариной, или Оксаной. Нужно просто пригласить ее на вечеринку Ретро ФМ, и все, она ваша. Так что приглашайте девчонок, танцуйте, знакомьтесь и влюбляйтесь. I'm your flowers через пару минут вам в этом помогут. Мастер-класс по танцевальному пикапу от армии любовников уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Но если яблоки, то только молодильные. А вот снега нам вообще не надо, как минимум еще месяцев 5. А вот что надо, так это тепла и жары, как в Турции сейчас. Это я к чему, друзья? К тому, что Таркан, он уже рукой машет, спеть для вас желает. И всех девчонок расцелует через пару минут.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Немного фанки этим вечером не помешает. От австралийского коллектива псевдо-эхо, который взял и переделал всемирно известный хит другой группы под названием Lips Incorporation. И новая версия в итоге затмила оригинал и стала всемирно любимой. Да, это она. Еще больше танцевальной музыки впереди в режиме нон-стоп. Далее Жанна Фриски и группа Рабески. Меня зовут Тимур Скалов. Продолжаем танцевать.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Silent Circle. Touch in the night. Прикосновение в ночи от любимой девушки всегда приятное. А вот когда ты спишь один в кровати и чувствуешь, что тебя кто-то трогает, то становится как-то не по себе. У меня пару раз такое было. Правда, потом я понял, что это одеяло потихоньку с меня спадает. Продолжим тему всяких жутких, но при этом романтичных историй. Мастер Маргарита, Игорь Николаев, совсем скоро.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Реклама.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
8: Ретро-ФМ.

Пусть наши мамы никогда не грустят, как в этой песне, да и мы не будем, несмотря на то, что вечеринка Ретро FM заканчивается. Продолжение завтра, как всегда, в 21 по Москве. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Напоследок поставлю вам еще «Ля Буш», Сергея Минаева и Ингрид. Ну, а пятницу с вами встретит Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи.

Village People, их настоящий диско-хит. Слушаешь, как будто автоматически участвуешь в каком-то диско-маскараде. Ну, наверное, клипом на песню навеяло. Так что официально, так сказать, пятничные мероприятия считаю открытыми. Под музыку Ротор FM открываем. Группа Стаса Намина, Ким Уайлд и группа Браво через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 0:20 в Москве.

0: Кстати, если счастье вдруг постучится прямо сейчас в дом, вы уж, пожалуйста, не отказывайте, дверь открывайте пошире, пусть заходит, а то до утра пока дождешься. 0:34 в столице. Дальше для вас на Retro FM Валерий Леонтьев, Сиси Кейч и Type.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Все, конечно, понимаю, только дельтаплан в каких-то ситуациях может помочь, но прям вот до начала дня вряд ли вас дельтаплан донесет, потому что темно, дельтаплан сейчас не поможет. Ждем светлого времени суток под музыку Ретро-ФМ через пару минут. Альфа-Виль и группа Kiss.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Как говорится, в любом непонятном случае танцуй ламбаду. Тем более, что случай у нас совершенно понятный. Пятница, между прочим, 14-е, а не 13-е. И то уже хорошо. Дальше на Ретро-ФМ от Авана, Юрий Штунов и Крис Ри. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 1:20 в Москве. Yeah.

0: и игривая с уперсекси к красотка. Диско супер красотки. Всем вам привет. Группа Атаван и дальше на Ретро ФМ Домино, Саманта Фокс и группа Кино. Час 35 в Москве.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

подкупающая навесной. Байла, байла, камиго. Ну, имеется в виду, танцуй, танцуй со мной. Час 48 в столице, ну, практически 49 уже. Поэтому совершенно самое то, прямо сейчас устроить какие-нибудь танцы. Главное, никаких вопросов потом от соседей снизу не слышать. Через пару минут Умберто Тоци, Валерий Золотухин на Ретро-ФМ.

Как было мило, как было хорошо, где же те счастливые дни? СОС, верните дни обратно. Это Абба и их хит 1975 года. 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Лучшие хиты здесь для вас на Ретро FM через пару минут. Аида Ведищева, Фэнси и Любе.

0: Чудес, быть может, и нету, но чудесные голоса точно есть. Аида Велищева и ее совершенно волшебная вокальная партия из фильма «Ох уж это Настя». Дальше на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Калиминок, Лубега. Через 3 минуты 2:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+.

похоже, на дистанции с января по май, с мая по январь, и не знаю, вот мы сейчас прям практически посерединке находимся, август на календаре, и как-то нужно ловить это мгновение удивления. 2.50 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Лайнел Ричи, через 3 минуты.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.